Речь воздавит там одно и позднее дошел. Ringsum steht alles in Flammen, der Kampf verdauert diesen Loch.